Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских восьмерок?

Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грудь.

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Радио Z.

0: Радио З.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

0: я ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Жизненная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио З.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце бросит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Когда читаешь сводки с фронтов о работе артиллеристов, штурмовиков, танкистов и авиаторов, то поражаешься тому, какой все-таки это огромный организм – армия. Как все взаимосвязано и зависит одно от другого. Как в песне студии «Офицеры России». «Одно дело делаем».

Алексей Иовчев, группа «Зверобой», автор музыки и текста. Я считаю, что сейчас нужны именно такие песни, которые способны поднять моральный дух наших бойцов и утвердить всех наших людей в своей правоте. В песне разъясняется подоплека происходящих событий и почему нам вообще пришлось начинать специальную военную операцию. Лживый, подлый и преступный коллективный Запад попытался загнать нас в угол. Ну что ж, нравится это кому-то или нет, мы закончим эту войну нашей победой.

0: песня на войне.
1: В программе премьера от проекта «Поэт». Трек называется «Боевой ударный вертолет» и посвящается не только нашим храбрым и отважным вертолетчикам, оказывающим огневую поддержку продвижению наших наземных сил. Но автор также отдает дань памяти нашим легендарным конструкторам Николаю Ильичу Камову и Михаилу Леонтьевичу Милю.

0: по стеклу. Я тебя очень жду. Я тебя очень жду.
1: Песня на войне.
2: Отгремели бои, стихли звуки сражений. Плачет небо, и грязь под ногами мешает присесть. А в окопе у нас пересчет, обработка ранений. И в родительский дом готовится скорбная весть. Отгремели бои, отзвучали, пускай ненадолго. Потянулся по синему небу клин журавлей. Суета в располаге затихла, застыла, замолкла. Мы с тоской провожаем ушедшие души друзей.

зовите вы нас за собой, я прошу, не зовите. Не кричите в прощальной тоске, журавли.

0: Это был Дмитрий Шамин с песней «Журавли» на стихи Елены Маровой Моряковой, мамы бойца СВО. Быть добру! Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: Корабли постоят.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Когда каждый день видишь, как триколоры поднимаются над все большим количеством населенных пунктов, хочется понимать, какой ценой даются эти победы. И знать поименно тех, кому мы этими победами обязаны. И сказать им спасибо. И попросить вперед, ребята. Иван Плетнев открывает выпуск новинкой.
4: 22-й, один огонь за погибших пацанов. Давайте.
5: За пацанов.
4: Выстрел.

На связи группа Куба и наша песня, которая посвящена всем старым и новым героям, и в особенности героям военной операции. Для программы «Песни на войне» слушайте «Герои Z».

0: Песня на войне.
1: И вновь премьера. На этот раз от коллектива «Сплав». Слушаем песню о дружине в былинном смысле этого слова.

Христом. Испепелить бы все оружие, и мы б душили друг друга тогда руками. Ведь никогда не жили дружно мы, так повелось, и войны идут веками.

И снова кланяюсь востоку, вдыхая мудрость молчаливых затворников, некогда бывших у истоков обитателей мест намоленных. Но мне

0: женщин, а значит, оставайся, оставайся.
1: Рифма на броне.
2: Даже не думай о лете. Хочешь согреться? Брось. Ветер, февральский ветер, все продувает насквозь. Холодно, адский холод, с ветром он в унисон. Мир наш войною расколот, степью идет батальон. Ветер выбелит кости тех, кто пришел с войной. Мы же идем не в гости, мы все идем домой. Дикое поле, ветер, это все наш Донбасс. Мы за него в ответе. Время выбрало нас. Марк Некрасовский.
1: Рифма на броне.
3: И снова новинка. Магомед Курбанов назвал свою песню «Плачут небеса». Об осени она, о дожде или о чем-то другом вы сейчас узнаете.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Наша скидка не накидка. В оптовке растений номер один доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29 33 99.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Что такое принудительные работы и кому их теперь не смогут назначить? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: С 20 января 2026 года в России расширили применение принудительных работ. Они станут самостоятельным наказанием, а не только альтернативой лишению свободы. Меры будут применять в случаях совершения преступлений небольшой и средней тяжести, а также тяжких преступлений при условии первичного осуждения. Предельная продолжительность наказания составляет 5 лет. Осужденных будут содержать в исправительных центрах с обязательным привлечением к труду. Из их заработка удержат от 5 до 20% доход государства. Принудительные работы нельзя будет назначать следующим категориям граждан: несовершеннолетние, инвалиды первой и второй групп, беременные женщины, граждане предпенсионного возраста и военнослужащие, а также мужчинам, в одиночку воспитывающим детей младше 3 лет.
0: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: тротуары багряные за завесой дождя, осень запахи пряные разлила, уходя. Ты мне пишешь, что может быть, но я письма порву. В нашем городе Новый год, и я снова живу. Ты мне пишешь, что в нашем городе Новый год, и я снова живу.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Не хватило трех секунд.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент России на финальной встрече с лидером КНР оценил ход визита в Китай и поблагодарил представителей России и КНР за организацию переговоров. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. «Хочу вас поздравить с успешным проведением этого визита. Итоги большие, богатые», — сказал китайский лидер. На встречу был приглашен очень узкий круг участников. Россию представляли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, а также посол России в Китае Игорь Маргулов. По словам Ушакова, закрытая беседа позволила лидерам спокойно и доверительно обсудить самые важные темы. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму. Сейчас выплата составляет 40%. Если детей двое и больше, то 100%. Авторы

получить педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Новый профессиональный стандарт утвердил Минтруд. Раньше инструктору достаточно было иметь среднее или высшее образование и пройти 250-часовые курсы по вождению. Теперь вводится обязательное требование получить дополнительное образование по направлению педагогические науки. Это повысит качество обучения начинающих водителей. Инструкторы должны уметь не просто водить машину, но и правильно планировать занятия, владеть методиками преподавания. Проверять соответствие новым требованиям будут Госавтоинспекция и Рособорнадзор. Автошколам рекомендовано заранее позаботиться о переподготовке своих сотрудников. Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах в России. Теперь на борт можно брать с собой обычные пауэрбанки до 100 Вт/ч для смартфонов. Для более мощных аккумуляторов нужно получить разрешение от авиакомпании. Батареи свыше 160 Вт/ч провозить запрещено. При этом нельзя заряжать пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле, заряжать им другие устройства. Пауэрбанк следует держать выключенным весь полет. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Весна пришла, это порядок.
5: Растения не высаженные, это не порядок.
6: Автовка растений номер 1, Аврова 1, 29, 33, 99.
7: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. New Star 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
8: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Грозный страж и защитник от напастей, век от века стоит на посту. Белгородская область любимая,

Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляют новый проект «Честное реалити» о тех, кто вернулся с СВО. Евгений Василенко мечтал о деньгах и славе, понял, человеку ничего не нужно для жизни. Евгений Денисов – переохлаждение в окопах, пройти даже 50 метров – испытание. Михаил Якименко – последний в казачьем роду, всегда носил гранату для себя на случай плена. Три героя, три судьбы. Они выжили там. Что дальше? Ответы в первой серии нашего проекта «Грант на успех». Приказано выжить. Смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

головам. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И крикнул Господь:

и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и

0: сегодня, дед, что давно не была.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент России на финальной встрече с лидером КНР оценил ход визита в Китай и поблагодарил представителей России КНР за организацию переговоров. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. «Хочу вас поздравить с успешным проведением этого визита. Итоги большие, богатые», — сказал китайский лидер. На встречу был приглашен очень узкий круг участников. Россию представляли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, а также посол России в Китае Игорь Маргулов. По словам Ушакова, закрытая беседа позволила лидерам спокойно и доверительно обсудить самые важные темы. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму. Сейчас выплата составляет 40%. Если детей двое и больше, то 100%. Авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. Отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. Новая мера должна снизить экономические риски для семьи и компенсировать потерю дохода во время декрета. Депутаты рассчитывают, что это поможет улучшить демографическую ситуацию и создать благоприятные условия для рождения и воспитания детей. В случае принятия закона выплаты заметно вырастут для миллионов родителей. С 1 сентября в России ужесточаются требования к автоинструкторам. Теперь мастеров производственного обучения вождению обяжут иметь педагогическое образование.

о переподготовке своих сотрудников. Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах в России. Теперь на борт можно брать с собой обычные пауэрбанки до 100 Вт/ч для смартфонов. Для более мощных аккумуляторов нужно получить разрешение от авиакомпании. Батареи свыше 160 Вт/ч провозить запрещено. При этом нельзя заряжать пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле. Заряжать им другие устройства. Пауэрбанк следует держать выключенным весь полет. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляют новый проект «Честное реалити о тех, кто вернулся с СВО». Евгений Василенко мечтал о деньгах и славе, понял, человеку ничего не нужно для жизни. Евгений Денисов – переохлаждение в окопах, пройти даже 50 метров – испытание. Михаил Якименко – последний в казачьем роду, всегда носил гранату для себя на случай плена. Три героя, три судьбы. Они выжили там. Что дальше? Ответы в первой серии нашего проекта «Грант на успех». Приказано выжить. Смотрите на сайте мирбелогорья.ру и в соцсетях телерадиокомпании.
1: Как на той высоте.

пусть потом помянет нас седой комдив Беларусь Серега, с Киева Илья.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Кузьменко Анастасия, Лиана Петросян. Спасибо деду за победу. Мы вспоминаем День Победы уж более 80 лет подряд. И разным способом спасибо вам внуки ваши говорят. Мы помним наши ветераны, героев знаем имена. Для вас цветут в саду тюльпаны, в них память до сих пор жива. Сегодня, празднуя победу, ваш подвиг нами не забыт. И каждый гражданин России вас вновь и вновь благодарит. За радость, счастье, дружбу, веру, за мир, свободу и любовь. Мы говорим спасибо деду, за нас он пролил свою кровь. Мы благодарные потомки, вас поздравляем в этот день, а за окном победы звонкой для вас цветет вокруг сирень.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Я

0: хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент России на финальной встрече с лидером КНР оценил ход визита в Китай и поблагодарил представителей России КНР за организацию переговоров. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. «Хочу вас поздравить с успешным проведением этого визита. Итоги большие, богатые», – сказал китайский лидер. На встречу был приглашен очень узкий круг участников. Россию представляли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, а также посол России в Китае Игорь Мардулов. По словам Ушакова, закрытая беседа позволила лидерам спокойно и доверительно обсудить самые важные темы. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму. Сейчас выплата составляет 40%. Если детей двое и больше, то 100%. Авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. Отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. Новая мера должна снизить экономические риски для семьи и компенсировать потерю дохода во время декрета. Депутаты рассчитывают, что это поможет улучшить демографическую ситуацию и создать благоприятные условия для рождения и воспитания детей. В случае принятия закона выплаты заметно вырастут для миллионов родителей. С 1 сентября в России ужесточаются требования к автоинструкторам. Теперь мастеров производственного обучения вождению обяжут иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Новый профессиональный стандарт утвердил Минтруд. Раньше инструктору достаточно было иметь среднее или высшее образование и пройти 250-часовые курсы по вождению. Теперь вводится обязательное требование получить дополнительное образование по направлению педагогические науки. Это повысит качество обучения начинающих водителей. Инструкторы должны уметь не просто водить машину, но и правильно планировать занятия, владеть методиками преподавания. Проверять соответствие новым требованиям будут Госавтоинспекция и Рособорнадзор. Автошколам рекомендовано заранее позаботиться

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: началась война!
1: Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляют новый проект «Честное реалити о тех, кто вернулся с СВО». Евгений Василенко мечтал о деньгах и славе, понял, человеку ничего не нужно для жизни. Евгений Денисов – переохлаждение в окопах, пройти даже 50 метров – испытание. Михаил Якименко – последний в казачьем роду, всегда носил гранату для себя на случай плена. Три героя, три судьбы. Они выжили там. Что дальше? Ответы в первой серии нашего проекта «Грант на успех». Приказано выжить. Смотрите на сайте mirbelogorya.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

0: Скажи мне остаться в живых, вернуться с победой домой. Дай мне силы, когда в небесах черный ворон кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Павел Гончаров, Роберт Рождественский. На земле безжалостно маленькой. На земле безжалостно маленькой. Жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды, прекрасным утром, постучалась к нему в окошко. Небольшая казалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую размером шинели. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня, умер.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба Белгородской области, за минувшие сутки ВСУ 107 раз атаковали территорию региона. Ударам подверглись 11 муниципалитетов. В результате вражеских атак 8 человек получили ранения, один из них госпитализирован. Врачи делают все необходимое, чтобы помочь пострадавшим. К сожалению, в больнице скончался мужчина, который подорвался на взрывном устройстве в Шебекинском округе 18 мая. Александр Шуваев выразил искренние соболезнования его родным и близким. Глава региона посетил Лебединский ГОК. В 2025 году комбинат добыл более 30 миллионов тонн железной руды для выпуска концентрата, окатышей и брикетов. Средняя зарплата на предприятии превышает 104 тысячи рублей. Александр Шуваев встретился с коллективом предприятия, обсудил планы развития и поблагодарил горняков за преданность делу и вклад в благополучие региона. Обсудили планы по развитию предприятия и муниципалитета. Пока в закрытом режиме, врага в них посвящать не будет. «Будем, не имеем права», – написал Шуваев. Временно исполняющий обязанности губернатора проверил 3 объекта в Губкинском округе. Он посетил природный парк «Бионика», Центр военно-спортивной подготовки «Воин» и детскую художественную школу. «Бионика» – проект-победитель Всероссийского конкурса по развитию городской среды. На территории почти 63 гектара появится дендропарк, экотропа, детская площадка и соединительный тоннель под железной дорогой. Завершить работы планируется к 15 сентября 2026-го. Парк должен стать образцом современного и комфортного пространства, написал Александр Шуваев. В центре «Воин» в этом году запланировано 16 смен, участниками которых станут 4000 молодых белгородцев. Выпускники центра получают сертификат, дающий дополнительные баллы при поступлении в вузы региона. Строящаяся детская художественная школа рассчитана на 325 учеников в смену. Площадь двухэтажного здания превышает 4000 квадратных метров. Ее планируют достроить в декабре 2026-го, а ввести в эксплуатацию в начале будущего года. «Дети ждут современное пространство для творчества», подчеркнул руководитель региона. «Работаем с коллегами из Владимира, они приехали в Белгород за опытом, рассказали о нашей комплексной системе безопасности. Об этом сообщил мэр Белгорода. Владимир, как и наш город, подвергается атакам вражеских беспилотников. Под прицелом мирные жители и гражданская инфраструктура. Гости познакомились с деятельностью управления по делам ГО и ЧС города, единой диспетчерской службой, АПК «Безопасный город». Показали коллегам, как построены и работают системы оповещения, разные виды укрытий. Чтобы коллегам было на что опереться в выстраивании системы гражданской защиты, отвечающей современным вызовам, поделились с ними примерами документации, передали алгоритмы действий.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляют новый проект «Честное реалити о тех, кто вернулся с СВО». Евгений Василенко мечтал о деньгах и славе, понял, человеку ничего не нужно для жизни. Евгений Денисов – переохлаждение в окопах, пройти даже 50 метров – испытание. Михаил Якименко – последний в казачьем роду, всегда носил гранату для себя на случай плена. Три героя, три судьбы. Они выжили там. Что дальше? Ответы в первой серии нашего проекта «Грант на успех». Приказано выжить. Смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне, и втекает глаза в этом краю давнику. Нету синоидов, но вот беда, синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, СВД не шевельнутся, и рук ног не вытянутся. И мне лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет.

что я так жду с утра. Не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый.

0: посылаем к себе домой. Вот серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Что такое принудительные работы и кому их теперь не смогут назначить? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: С 20 января 2026 года в России расширили применение принудительных работ. Они станут самостоятельным наказанием, а не только альтернативой лишению свободы. Меры будут применять в случаях совершения преступлений небольшой и средней тяжести, а также тяжких преступлений при условии первичного осуждения. Предельная продолжительность наказания составляет 5 лет. Осужденных будут содержать в исправительных центрах с обязательным привлечением к труду. Из их заработка удержат от 5 до 20% доход государства. Принудительные работы нельзя будет назначать следующим категориям граждан: несовершеннолетние, инвалиды первой и второй групп, беременные женщины, граждане предпенсионного возраста и военнослужащие, а также мужчинам в одиночку, воспитывающим детей младше 3 лет.
0: Правовой ликбез.

0: живой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба Белгородской области, за минувшие сутки ВСУ 107 раз атаковали территорию региона. Ударам подверглись 11 муниципалитетов. В результате вражеских атак 8 человек получили ранения, один из них госпитализирован. Врачи делают все необходимое, чтобы помочь пострадавшим. К сожалению, в больнице скончался мужчина, который подорвался на взрывном устройстве в Шебекинском округе 18 мая. Александр Шуваев выразил искренние соболезнования его родным и близким. Глава региона посетил Лебединский ГОК. В 2025 году комбинат добыл более 30 миллионов тонн железной руды для выпуска концентрата, окатышей и брикетов. Средняя зарплата на предприятии превышает 104 тысячи рублей. Александр Шуваев встретился с коллективом предприятия, обсудил планы развития и поблагодарил горняков за преданность делу и вклад в благополучие региона. Обсудили планы по развитию предприятия и муниципалитета. Пока в закрытом режиме, врага в них посвящать не будет. «Будем, не имеем права», – написал Шуваев. Временно исполняющий обязанности губернатора проверил 3 объекта в Губкинском округе. Он посетил природный парк «Бионика», Центр военно-спортивной подготовки «Воин» и детскую художественную школу. «Бионика» – проект-победитель Всероссийского конкурса по развитию городской среды. На территории почти 63 гектара появится дендропарк, экотропа, детская площадка и соединительный тоннель под железной дорогой. Завершить работы планируется к 15 сентября 2026. Парк должен стать образцом современного и комфортного пространства, написал Александр Шуваев. В центре «Воин» в этом году запланировано 16 смен, участниками которых станут 4000 молодых белгородцев. Выпускники центра получают сертификат, дающий дополнительные баллы при поступлении в вузы региона. Строящаяся детская художественная школа рассчитана на 325 учеников в смену. Площадь двухэтажного здания превышает 4000 квадратных метров. Ее планируют достроить в декабре 2026-го, а ввести в эксплуатацию в начале будущего года. «Дети ждут современное пространство для творчества», подчеркнул руководитель региона. «Работаем с коллегами из Владимира, они приехали в Белгород за опытом, рассказали о нашей комплексной системе безопасности. Об этом сообщил мэр Белгорода. Владимир, как и наш город, подвергается атакам вражеских беспилотников. Под прицелом мирные жители и гражданская инфраструктура. Гости познакомились с деятельностью управления по делам ГО и ЧС города, единой диспетчерской службой, АПК «Безопасный город». Показали коллегам, как построены и работают системы оповещения, разные виды укрытий. Чтобы коллегам было на что опереться в выстраивании системы гражданской защиты, отвечающей современным вызовам, поделились с ними примерами документации, передали алгоритмы действий в различных ЧС. Всегда открыты для обмена опытом, готовы делиться информацией и собственными наработками, сказал Валентин Демидов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Командовать парадом будем

0: точно и снова.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Захар Селезнев. Народное стихотворение всем героям, павшим и живым. Всем героям, павшим и живым, честь и слава, и низкий поклон. Кто сражался в боях и в тылу, кто войною был опален. Кто сквозь труд непосильный и боль, зубы сжав, день победы ковал. Кто для нас, нерожденных еще, светлый мир на земле создавал.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бережная. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В этом году в России расширили поддержку студенческих семей. Сохранено детское пособие при превышении дохода не более чем на 10%. Мера позволит не терять выплаты 231 тысячи детей. С 1 сентября семейные студенты получат первоочередное право на отдельные комнаты в общежитиях. Увеличено пособие по беременности для студенток очной формы. Вузы стали на 13% чаще предоставлять места для семей, а число заведений с условиями для присмотра за детьми выросло в 3,5 раза. Во многих регионах действуют дополнительные выплаты и компенсации аренды жилья. При этом единой федеральной ежемесячной выплаты для студентов-родителей пока нет. Также отсутствует налоговый вычет за съем квартиры и общая компенсация оплаты детского сада. Депутаты продолжают работу над этими вопросами. С 2027 года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Аналитики объяснили, что такая мера нужна для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. По их словам, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. При этом россиянам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Эксперты отметили, что банки могут делать это на основе информации Федеральной налоговой службы. Такие меры помогут сократить долю неучтенных доходов. Часть заработков работающих россиян все еще остается в сером секторе. На портале госуслуги может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователи смогут самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Кроме того, операторов связи обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценить риски и не брать трубку. Первый пакет мер против кибермошенничества уже принят. Второй прошел первое чтение в Госдуме. Третий сейчас формирует Минцифры. По данным правительства, за прошлый год число IT-преступлений снизилось на 12%. В первом квартале этого года падение составило почти 30%. Глава МЧС пообещал очистить все пляжи в районе Туапсе от нефтепродуктов. Их разлив произошел в апреле из-за беспилотной атаки, напомнил Александр Куренков. Главная цель до 1 июня, до открытия пляжного сезона, очистить основные официальные пляжи. Все, что касается диких пляжей или мест, где можно отдыхать, работа будет продолжена. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу, да мир.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений номер 1. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

лечит раны больше. Русский лекарь, подорожник.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Милана Фадеева.
3: Колесников Илья.
2: Рима Казакова.
3: На фотографии в газете.
2: На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем, в обнимку четверо рва, и было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилий, о них ни песен нет, ни книг. Где чей-то сын и чей-то милый, и чей-то первый ученик.
3: Они легли на поле боя, жить начинавшие едва. И было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год не близкий, мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души, рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва. Чтоб было небо голубое, была зеленая трава.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 102 беспилотника атаковали Белгородскую область 20 мая. Погиб мужчина и ранены 7 мирных жителей. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился оперштаб. В Белгороде продолжается обустройство новой пешеходной зоны на проспекте Ватутина. Строители выполнили большую часть демонтажа старого дорожного покрытия у кинотеатра «Русич» и монтируют основание под плитку. Ведется установка бортового камня и подготовка почвы под газон. В рамках проекта «Инфраструктура для жизни» на участке обновят тротуарную плитку, отреставрируют опоры и заменят светильники. Обустроят площадки с качелями и скамейками до 1 августа. Новая пешеходная зона будет органично соединена с существующей велодорожкой. Получится единое удобное пространство для пешеходов и велосипедистов, отметил Валентин Демидов. А в Чернянке благоустраивают Октябрьскую площадь от памятника Ленину до Центра молодежных инициатив. Годом ранее строители привели в порядок пространство от здания администрации до памятника. Работы проводят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Замостили 5500 квадратных метров плиткой, обновили инженерные коммуникации, бордюрный камень. Теперь здесь будет озеленение, газоны, кусты, цветы, многолетники. Делаем еще освещение, рассказал замглавы Чернянского округа Игорь Казаченко. Октябрьская площадь не единственный в муниципалитете объект, попавший в программу формирования комфортной городской среды в этом году. Еще запланирована детская площадка на улице Семашко. Она практически готова, подчеркнул Казаченко. В Белгороде открыли выставку по страницам Щепкинского фестиваля. В экспозиции пригласительные, афиши, театральные программы разных лет, фотографии, документы. Посетителям рассказывают, как менялось главное культурное событие региона с 1988-го. Именно в этот год состоялся первый фестиваль, посвященный 200-летнему юбилею Щепкина. Познакомиться с выставкой можно до 14 июня в Белгородском историко-краеведческом музее. Белогорье покинул третий волейболист за неделю. Об уходе Валентина Голубева сообщили в пресс-службе клуба. Спортсмен выступал под номером 27. Впервые в команде «Львов» Валентин появился в 2018 году, а в 2019 перешел в казанский «Зенит». В 2024 он вернулся в Белогорье и помог волейболистам зайти на пьедесталы чемпионата страны, Кубка легенд и Кубка победы. Напомним, ранее белгородскую команду покинули доигровщик Станислав Маслиев и диагональный Иван Подребинкин. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком

откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент выплаты. Не является картой.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Правовой ликбез.
1: Что такое принудительные работы и кому их теперь не смогут назначить? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: С 20 января 2026 года в России расширили применение принудительных работ. Они станут самостоятельным наказанием, а не только альтернативой лишению свободы. Меры будут применять в случаях совершения преступлений небольшой и средней тяжести, а также тяжких преступлений при условии первичного осуждения. Предельная продолжительность наказания составляет 5 лет. Осужденных будут содержать в исправительных центрах с обязательным привлечением к труду. Из их заработка удержат от 5 до 20% доход государства. Принудительные работы нельзя будет назначать следующим категориям граждан: несовершеннолетние, инвалиды первой и второй групп, беременные женщины, граждане предпенсионного возраста и военнослужащие, а также мужчинам, в одиночку воспитывающим детей младше 3 лет.
0: Правовой ликбез.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. В Госдуму внесли законопроект, защищающий права жителей сел на медицинскую помощь. Документ усложняет закрытие и реорганизацию больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. В состав комиссии, которая оценивает последствия таких решений, предлагается включать представителей всех депутатских объединений местного совета. Также вводится обязательный учет мнения жителей. Если на общественных слушаниях люди выскажутся против, закрыть единственную медицинскую организацию в населенном пункте будет запрещено. Авторы инициативы подчеркивают, что сельские жители должны иметь равный доступ к здравоохранению. Сейчас в ряде регионов ФАПы и участковые больницы закрывают без должного обсуждения с населением. В России хотят ужесточить контроль за детским питанием. С инициативой выступило движение «Здоровое Отечество». По данным экспертов, до 38% детских смесей и пюре содержат опасные пестициды. Сейчас закон запрещает только вещества из списка. Новые смеси и добавки в регламенты не попадают и остаются вне контроля. Общественники предлагают изменить подход. Любое вещество должно считаться токсичным, пока не доказана его безопасность именно для детей. Организм ребенка гораздо чувствительнее к химии, чем взрослый. Прямое использование пестицидов в детском питании уже запрещено. Но остается вторичное загрязнение сырья с обычных полей. Инициатива уже направлена на рассмотрение. В российских школах появится единая программа по физкультуре. Ее уже одобрило Минпросвещение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министерство также работает над учебником по физкультуре. Ранее в России подготовили проект нового стандарта для старшеклассников. В него входят 16 обязательных предметов, включая русский язык, математику, историю, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультуру. Дополнительные предметы, например, родной или второй иностранный язык, смогут вводить только по желанию учеников или родителей, а также если у школы есть для этого возможности. За громкую нецензурную брань в общественном транспорте можно получить реальный штраф или административный арест, об этом рассказали юристы. К таким случаям применяется статья Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Если пассажир выражался нецензурно в общественном месте, ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Если нарушитель вел себя вызывающе и не реагировал на замечания окружающих, наказание может быть значительно строже, вплоть до административного ареста на срок до 15 суток. Юристы подчеркнули, что транспорт является общественным местом, и любые действия, демонстрирующие явное неуважение к окружающим, могут быть квалифицированы именно по этой статье. Высокоскоростной стабильный интернет появится в 135 поездах, включая «Сапсаны» и некоторые «Ласточки», сообщили в РЖД. Тестовые испытания пройдут в 2026-2027 годах. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца, присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья,

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и с высоты.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Ельня – древний российский город, расположенный в 82 километрах от Смоленска. Впервые он упоминается в 1150 году, когда был построен для защиты Смоленского княжества с востока.
2: Из-за своего географического положения на пути от западных рубежей к столице Ельня часто была вовлечена в борьбу с наступающим врагом. Отчасти об этом говорит и герб города. На нем изображены три зеленых ели и пушка на фоне серого неба, как символ готовности к защите своей земли.
1: В средние века Ельне пришлось нелегко. В XIII веке она была разорена и сожжена татаро-монголами, а через два столетия оказалась под властью Литвы. Доказывать свою независимость городу пришлось вплоть до 1667 года, когда он окончательно вошел в состав российского государства.
2: В 1812 году Ельня была захвачена французами и стала одним из самых значимых центров партизанской борьбы. Здесь же находился штаб Михаила Илларионовича Кутузова. Именно отсюда он дал исторический приказ о завершении разгрома врага и его преследований.
1: Но больше всего Ельня пострадала во время Великой Отечественной войны. 18 июля 1941 года у города появились немецкие танки. В результате неравных боев советские войска были вынуждены укрепиться в 18 километрах восточнее города. Линия фронта, разделившая район на две части, образовала знаменитый Ельнинский выступ. Части немецкой танковой дивизии внезапным ударом сломили сопротивление советской стрелковой дивизии и 19 июля захватили Ельню.
2: Но использовать свое преимущество гитлеровцы не смогли. В результате успешной наступательной операции советские войска 5 сентября ворвались в город и к утру 6 освободили его.
3: От советского информбюро. Наши войска вели бои с противником на всем фронте. На Смоленском направлении 26-дневные бои за город Ельня под Смоленском закончились разгромом. Остатки дивизии противника поспешно отходят в западном направлении. Наши войска заняли город Ельня.
1: Этот участок фронта захватчики прозвали «солдатским кладбищем». Здесь было уничтожено 45 тысяч фашистов. У врага был отбит третий советский город. Это разрушило миф о непобедимости немецкой армии и придало сил нашим войскам.
2: Ельнинский плацдарм, откуда гитлеровцы были намерены совершить свой прыжок на Москву, был ликвидирован. За стойкость в обороне, мужество и отвагу в наступлении, массовый героизм, дисциплину и находчивость четыре советские дивизии первыми были удостоены звания гвардейских. Приказ Народного комиссара обороны страны на весь мир известил о рождении под городом Ельня Советской гвардии.
1: В начале октября 41-го части Красной армии вынуждены были отступить, и город и район вновь были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Начали партизанскую борьбу с врагом. К весне 1942-го в партизанских группах и отрядах было более 4700 бойцов и командиров. За период оккупации они уничтожили более 7000 фашистов.
2: 30 августа 1943 года В ходе Ельнинско-Дорогобужской операции город был освобожден. В этот день в Москве был дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
1: Дорогую цену заплатили ельнинцы за свободу. Из более 7 тысяч человек после освобождения в городе осталось всего 700.
2: За мужество и стойкость, проявленные защитниками города в годы Великой Отечественной войны, активное участие трудящихся в партизанском движении и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город был награжден орденом Отечественной войны первой степени.
1: Навсегда вписана в историю нашей страны как символ мужества и стойкости советских воинов. Местные жители свято чтут память героев, павших за свободу и независимость нашей Родины. В городе многие улицы названы их именами, а подвиги увековечены в памятниках.
2: На улице Советской расположены аллея героев и стела «Город воинской славы» в память о присвоении Ельни этого почетного звания. На Братском воинском кладбище в центре города похоронены более 20 тысяч погибших. А в сквере боевой славы установлен обелиск, посвященный первогвардейцам. Горит вечный огонь. Каждое лето на памятнике гнездятся аисты, олицетворяя мир и спокойствие. Они словно продолжают охранять покой тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди.

седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил.

0: Костры.
1: Радио Z.
0: Командовать парадом будем мы.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 102 беспилотника атаковали Белгородскую область 20 мая. Погиб мужчина и ранены 7 мирных жителей. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился оперштаб. В Белгороде продолжается обустройство новой пешеходной зоны на проспекте Ватутина. Строители выполнили большую часть демонтажа старого дорожного покрытия у кинотеатра «Русич» и монтируют основание под плитку. Ведется установка бортового камня и подготовка почвы под газон. В рамках проекта «Инфраструктура для жизни» на участке обновят тротуарную плитку, отреставрируют опоры и заменят светильники. Обустроят площадки с качелями и скамейками до 1 августа. Новая пешеходная зона будет органично соединена с существующей велодорожкой. Получится единое удобное пространство для пешеходов и велосипедистов, отметил Валентин Демидов. А в Чернянке благоустраивают Октябрьскую площадь от памятника Ленину до Центра молодежных инициатив. Годом ранее строители привели в порядок пространство от здания администрации до памятника. Работы проводят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Замостили 5500 квадратных метров плиткой, обновили инженерные коммуникации, бордюрный камень. Теперь здесь будет озеленение, газоны, кусты, цветы, многолетники. Делаем еще освещение, рассказал замглавы Чернянского округа Игорь Казаченко. Октябрьская площадь не единственный в муниципалитете объект, попавший в программу формирования комфортной городской среды в этом году. Еще запланирована детская площадка на улице Семашко. Она практически готова, подчеркнул Казаченко. В Белгороде открыли выставку по страницам Щепкинского фестиваля. В экспозиции пригласительные, афиши, театральные программы разных лет, фотографии, документы. Посетителям рассказывают, как менялось главное культурное событие региона с 1988-го. Именно в этот год состоялся первый фестиваль, посвященный 200-летнему юбилею Щепкина. Познакомиться с выставкой можно до 14 июня в Белгородском историко-краеведческом музее. Белогорье покинул третий волейболист за неделю. Об уходе Валентина Голубева сообщили в пресс-службе клуба. Спортсмен выступал под номером 27. Впервые в команде «Львов» Валентин появился в 2018 году, а в 2019 перешел в казанский «Зенит». В 2024 он вернулся в Белогорье и помог волейболистам зайти на пьедесталы чемпионата страны, Кубка легенд и Кубка победы. Напомним, ранее белгородскую команду покинули доигровщик Станислав Маслиев и диагональный Иван Подребинкин. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне!
0: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья! Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Когда задумываешься о том, что к нам в проект песни присылают со всей страны, то берет гордость за дело, которое мы все вместе делаем. Открывает выпуск Иван Алексеев из Ханты-Мансийска, автономного округа Югры Тюменской области. «Солдатский путь» – так называется его работа.

дома хорошо, там сейчас тепло. По утрам пахнет пирогами. Я не спеша проснусь, просто улыбнусь.

0: родом девчонок родину и маму.
1: Песня на войне.
2: Следующие новые имена в программе: Татьяна Матюхина и Софья Жмыхова. Татьяна – жена участника СВО, автор-исполнитель из Томска. «Папа, возвращайся». Так называется эта двухголосая песня.
3: Мам, скажи, а что такое война? Я видела картинки. Там дым, взрывы и поля. Там солдаты бегут и самолеты в небесах. И у них такой испуг в глазах.
4: Знаешь, взрослые иногда не могут договориться. И тогда они ссорятся. Это может привести к большим проблемам, таким, как война.

0: написал для папы сердечко и дом, чтобы он знал, что мы его любим и ждем. Но ночью мне снился страшный сон. Мама плачет, поезд, прощальный перрон. Эти сны меня пугают, но я знаю, что это всего лишь мой страх. Я верю и жду, что мой папа скоро вернется домой в Ординах. Он вернется, а мы будем ждать.
1: С вами Петр Казаков, и я рад представить свою песню «Незримая линия фронта». Она посвящается нашим военкорам, журналистам, поэтам, экспертам, всем тем, кто имеет мужество 24/7 говорить правду. Специально для проекта «Песня на войне».

0: Рифма на броне.
1: Сегодня ночь особенно темна, тиха. Ее покой движением не нарушен. Лист не дрожит, не слышно дуновения ветерка. И в гуще темноты застыло время, как ненужное. Ночная птица затаила крик. Не раздаются отдаленные раскаты, обычно оживляющие ввысь, звенящую, живую, без заката. Сегодня ночь особенно темна, тиха, а где-то там война. Елена Шадрина, «А где-то там».
0: Рифма на броне.
2: И снова новинка. На этот раз совместная работа коллектива «Русский строй» и «Малхаза». «Будем жить» — так называется эта оптимистичная и энергичная композиция.
3: «Сто дорог исхожено, в сердце тревога, что растрепа,

0: Приветствую всех слушателей программы «Песня на войне». С вами Анка. Почти в каждом подразделении принято давать имена своим боевым машинам, танкам, орудиям, самолетам. Собственно, так и появилась идея написать песню о реальном большом корректирующем беспилотнике-разведчике, который назван нашими знакомыми бойцами Баба-Яга. Вообще, в славянской мифологии Баба-Яга – защитница дома, символ мудрости и защиты от зла. Она – проводник между мирами живых и мертвых, но она всегда помогает добру, а именно нашей армии. А еще, сегодня Велесова ночь, а не всякие там хэллоуины. Запускаем нашу Ягу в бой. Ищи, Яга. Анка, Яга.
1: В чистом поле не души.

0: Это был Николай Анисимов, человек, влюбленный в небо. А финальную черту сегодня подведет Владимир Семенович Высоцкий. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как в старищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей.

и врагом. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони уз...

0: И забыть бы тогда, не простить бы и не понять.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
3: Песня на войне.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
3: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Память человеческая, она штука удивительная. Цепляется за мелочи, а ведь именно они, мелочи эти, и делают воспоминания живыми. И правду говорят, что пока человека помнят, он жив. Коллектив «Параграф 48» открывает выпуск песней «Небо помнит».

0: страшно.
1: Война не место для тех, кто слаб духом и не верит ни во что. Ни в Бога, ни в себя, ни в товарища. Это Блиц, спецназ отважных. Саша как Саша, поехали.
0: Наши деды потеряли в земле покой. Ведь их правнуки в окопах или с ними под землей.
1: Наши деды, потеряв покой, война смотрят с неба наш выход боевой. Наш каждый выезд боевой. С братишками идем, это лесополосой.
0: Я

0: как прежде.
1: Да не свернуться строчь каждого стиха, снова улыбнуться, останутся до века, снова вспомнят, как вытаскивали, доставали, раненых ботишков своей жизнью рисковали. Снова вспомнят, как вытаскивали, доставали, раненых ботишков своей жизнью рисковали.

сегодня посмеемся мы с братишкой группировки О. Покровский, Миноград, сдавайтесь на подходе ЦВО. Сегодня посмеемся мы с братишкой группировки О. Покровский, Миноград, сдавайтесь на подходе ЦВО. Наши дети, потеряв покой, смотрят с неба наш выход боевой. Наш

0: будем окутаны огнем. Новость их напишем, и дальше мы идем, дальше в бой идем.
1: Песня на войне.
2: И снова новинка. «Заряд» делится своим взглядом на то, каков он, русский мужчина. Надеюсь, вызвало интерес.

Добрый день, уважаемые слушатели программы «Песни на войне». Я Виталий Шихалев, автор-исполнитель группы «Расстрелянный город». Представляю вашему вниманию авторскую песню «Ветераны войн». Эта песня родилась не случайно. Я сам проходил срочную службу в Афганистане. Всем приятного прослушивания. С уважением, группа «Расстрелянный город».

0: рифма на броне.
1: Пойду бескрайней степью на рассвете, туда, где запах терпкий чабреца и горечи полыни. Пусть лица коснется моего лишь вольный ветер. Там впереди виднеется курган, суровый исполин, как стража мира. Ох, сколько крови пролито здесь было, как много рассказать мог великан Саур-могила. Помнишь, 43-й, мне кажется, я слышу голоса погибших всех, и катится слеза, когда цветы несут к могилам дети. Держись, сынок, нельзя нам отступать. Ты должен выжить, обещай мне, Ваня. Коль упаду я, ты подхватишь знамя, но отстоим свою отчизну-мать. Какой ценой досталась нам победа? Здесь знают все. На самом на краю земли шахтерской крикнул внук в бою, вновь повторив бессмертный подвиг деда. Я не отдам, ты слышишь, не отдам земли твоей Донбасс благословенной. Наперекор пусть даже всей вселенной, клянусь, тебя я не отдам врагам. Светлана Савинская.
0: Рифма на броне.
2: На связи Владивосток и наш давний друг Дженго Ви. На сей раз о тишине, о той, о которой все только мечтают.

0: песня на войне.
1: А завершит выпуск Вадим Шурыгин с песней на стихи Анны Рыба. «Невеста война». Неожиданное название, но все равно все будет хорошо. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
2: Что, родная, знать и мне пора. Туда, где мужики давно воюют, где мины рвутся с ночи до утра, и танки постоянно

воскреснуть на крови, где в небе тесно от БПЛА и носится по всему.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. В Госдуму внесли законопроект, защищающий права жителей сел на медицинскую помощь. Документ усложняет закрытие и реорганизацию больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. В состав комиссии, которая оценивает последствия таких решений, предлагается включать представителей всех депутатских объединений местного совета. Также вводится обязательный учет мнения жителей. Если на общественных слушаниях люди выскажутся против, закрыть единственную медицинскую организацию в населенном пункте будет запрещено. Авторы инициативы подчеркивают, что сельские жители должны иметь равный доступ к здравоохранению. Сейчас в ряде регионов ФАПы и участковые больницы закрывают без должного обсуждения с населением. В России хотят ужесточить контроль за детским питанием. С инициативой выступило движение «Здоровое Отечество». По данным экспертов, до 38% детских смесей и пюре содержат опасные пестициды. Сейчас закон запрещает только вещества из списка. Новые смеси и добавки в регламенты не попадают и остаются вне контроля. Общественники предлагают изменить подход. Любое вещество должно считаться токсичным, пока не доказана его безопасность именно для детей. Организм ребенка гораздо чувствительнее к химии, чем взрослый. Прямое использование пестицидов в детском питании уже запрещено. Но остается вторичное загрязнение сырья с обычных полей. Инициатива уже направлена на рассмотрение. В российских школах появится единая программа по физкультуре. Ее уже одобрило Минпросвещение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министерство также работает над учебником по физкультуре. Ранее в России подготовили проект нового стандарта для старшеклассников. В него входят 16 обязательных предметов, включая русский язык, математику, историю, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультуру. Дополнительные предметы, например, родной или второй иностранный язык, смогут вводить только по желанию учеников или родителей, а также если у школы есть для этого возможности. За громкую нецензурную брань в общественном транспорте можно получить реальный штраф или административный арест, об этом рассказали юристы. Таким случаем применяется статья Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Если пассажир выражался нецензурно в общественном месте, ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Если нарушитель вел себя вызывающе и не реагировал на замечания окружающих, наказание может быть значительно строже, вплоть до административного ареста на срок до 15 суток. Юристы подчеркнули, что транспорт является общественным местом, и любые действия, демонстрирующие явное неуважение к окружающим, могут быть квалифицированы именно по этой статье. Высокоскоростной стабильный интернет появится в 135 поездах, включая «Сапсаны» и некоторые «Ласточки», сообщили в РЖД. Тестовые испытания пройдут в 2026-2027 годах. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Весна пришла, это порядок.
5: Растения не высаженные, это не порядок.
6: Автовка растений номер 1, Аврова 1, 29,33,99.
7: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Ситирей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33 33 99.

0: 33 33 99. Код города 47 22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

вам без нас, назовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
1: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех». Евгений Денисов, 29 лет, сержант, воевал в танковых войсках. На СВО попал по мобилизации, получил серьезное переохлаждение, комиссован. Награжден медалью Суворова и медалью за отвагу.
2: Ну, нам еще так повезло, мы с женой поженились, меня через месяц забрали сразу же. Мы успели просто отдохнуть, съездить на море, и все, и получается, я приехал, все. Мне позвонила жена, говорит, приехали к нам с администрации, 5 человек. Говорит, тебе повестка? Я такой, ну, понятно. Мы прямо на первой линии все стояли. Мы видели их, они видели нас. У нас горела форма зимняя. У нас, получается, мы подорвались на БМП. Сгорело все вообще, имущество наше. И мы, грубо говоря, там в кофтах таких тоненьких, либо в футболках все ходили. Когда обстрелы, мы были в окопах. А дожди там прям очень проливные. Я не знаю, они прям густые такие. И окопы, у меня такое свойство заполняться. 2 дня мы просидели в этих окопах. Переохлаждение дало мне вот как раз вот эту побочку, что я был просто лежачий. Все, начал потихоньку заниматься. Изначально мне даже там 50 метров было пройти, очень тяжело было. Все, мне прям... Ну, я ничего не мог воспринимать. Я привык уже к той жизни, к военной. И в гражданской я прям как дикий был какой-то.
1: Евгений Василенко, 37 лет, сержант, водитель бронетранспортера, командир группы. В феврале 22-го отправился на СВО добровольцем. Получил 4 контузии и минно-взрывное ранение. Награжден медалью за отвагу.
3: Когда я увидел, что идут танки, я был на объекте, приграничном объекте. Потом пришел с работы, увидел выступление президента по телевизору. Услышал, что есть необходимость проведения специальной военной операции. И все, на следующий день после работы я позвонил в военкомат и начал заниматься подписанием контракта. То есть я, ну, не думал вообще. Просто тут понятно, в стране плохо, надо помогать. После того наступления, в которое мы шли, практически никого не осталось. Ты не можешь нормально помыться. В принципе, не можешь помыться вообще. Ты не снимаешь одежду 24/7. Ты не можешь нормально покушать. Не потому, что ты не можешь, а потому, что нельзя кушать. Понятно, война, тяжело, стреляют, могут убить в любой момент, можешь получить ранение. Там есть только одна проблема. Это двигаться, выжить, выполнять свою задачу.
1: Михаил Якименко, 52 года, старший сержант. Контрактник, уволен по достижению предельного возраста. Кроме СВО, принимал участие в вооруженном конфликте в Приднестровье.
4: Я хотел через казачество, но атаман не пустил, потому что по законам казачества последний в роду не имеет права воевать. Так как брат у меня погиб, то... Ну вот я сбежал. Нам комбат сказал, что ребята, если мы ляжем, пойдут наши дети. Наша задача не погибнуть напрасно, а выполнить задачу. А смерть это, как говорят японцы, она легче прикосновения пера. Мне мама сказала, сынок, только в плен не сдавайся. Всегда гранату я носил для себя. Говорю, вот война, она перепрошивает. Жизнь по-другому начал ценить. Не профукивать ее. Но не хотелось мне уже чего-то каких-то там достижений, чего-то каких-то... Просто хотелось жить. Вот просто жить. И тут вот проект «Время своих героев». Бизнес сначала не все понял, но как-то переспрашивать не люблю. Ну, чтобы тупым не показаться. Что за какой бизнес? О чем вообще? Мои годы.
5: Полную версию проекта смотрите на сайте мирбелогорья.ру и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.
6: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одинок.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Российские военные продолжают продвигаться в Харьковской области. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт на Волчанском направлении «Шестеровка». Также армия России выбила противника из большей части соседнего села Лосевка. Александр Шуваев рассказал о рабочей поездке в родной Новоскольский округ. Посмотрел, как идет обновление соцобъектов в поселке Прибрежный по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Первая точка – Центр общей врачебной практики «Семейная медицина». Строительство здания завершили в прошлом году. Здесь работает 3 специалиста – врач общей практики, стоматолог и медицинская сестра. К ним могут обратиться более 1500 жителей самого поселка и близлежащих сел Косицына и Песчанки. Центр искусства ремесел после капремонта в 2024-м получил вторую жизнь. Работают 15 студий ремесел. Занимаются почти 200 детей. Семейный досуг проводят около 3000 новооскольцев. Руководитель региона посетил и стройплощадку капремонта детского сада номер 8 Лукоморье. Работы уже выполнены. Принято решение открыть детский сад 1 августа. Туда смогут пойти почти 100 детей. 34 сотрудника «Белгородэнерго» награждены благодарственными письмами губернатора региона. Энергетиков отметили за высокий профессионализм и самоотверженные действия при ликвидации последствий ЧС на объектах ТЭК. Награды вручил замгубернатора Сергей Довголюк. В начале года объекты энергетической инфраструктуры Белгорода пострадали из-за внешнего воздействия. Благодаря оперативной работе специалистов в дома жителей вернулся свет. Электрослесарь по ремонту оборудования Александр Кузнецов и водитель автомобиля Дмитрий Хирьянов награждены нагрудными знаками «Пауроссети» за мужество, проявленное при выполнении профессионального долга. Национальный туристический портал «Путешествуем.рф» приглашает отправиться в увлекательное путешествие по Белгородской области. Двухдневный автомобильный маршрут за семью печатями – это возможность увидеть силу и масштаб железорудного сердца страны, прикоснуться к истории и посетить святые места. Путешественники посетят Лебединский камень.

0: реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений номер 1. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 38-05-25. 38-05-25. Код города 47-22. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: Разбудите меня в эту лунную ночь телефонным звонком, неожиданным стуком. Разбудите меня ветром или дождем, вьюгой или белоснежной. Постучитесь мне в окна.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Горы, горизонт, степи,

0: ты герой.
1: Города Победы на Радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
2: и Татьяна Криницкая.
3: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, писавших себя в историю Великой Победы.
2: Ельня – древний российский город, расположенный в 82 километрах от Смоленска. Впервые он упоминается в 1150 году, когда был построен для защиты Смоленского княжества с востока.
3: Из-за своего географического положения на пути от западных рубежей к столице Ельня часто была вовлечена в борьбу с наступающим врагом. Отчасти об этом говорит и герб города. На нем изображены три зеленых ели и пушка на фоне серого неба, как символ готовности к защите своей земли.
2: В средние века Ельне пришлось нелегко. В XIII веке она была разорена и сожжена татаро-монголами, а через два столетия оказалась под властью Литвы. Доказывать свою независимость городу пришлось вплоть до 1667 года, когда он окончательно вошел в состав российского государства.
3: В 1812 году Ельня была захвачена французами и стала одним из самых значимых центров партизанской борьбы. Здесь же находился штаб Михаила Илларионовича Кутузова. Именно отсюда он дал исторический приказ о завершении разгрома врага и его преследований.
2: Но больше всего Ельня пострадала во время Великой Отечественной войны. 18 июля 1941 года у города появились немецкие танки. В результате неравных боев советские войска были вынуждены укрепиться в 18 километрах восточнее города. Линия фронта, разделившая район на две части, образовала знаменитый Ельнинский выступ. Части немецкой танковой дивизии внезапным ударом сломили сопротивление советской стрелковой дивизии и 19 июля захватили Ельню.
3: Но использовать свое преимущество гитлеровцы не смогли. В результате успешной наступательной операции советские войска 5 сентября ворвались в город и к утру 6 освободили его.
4: От советского информбюро. Наши войска вели бои с противником на всем фронте. На Смоленском направлении 26-дневные бои за город Ельня под Смоленском закончили с разгромом. Остатки дивизии противника поспешно отходят в западном направлении. Наши войска заняли город Ельня.
2: Этот участок фронта захватчики прозвали «солдатским кладбищем». Здесь было уничтожено 45 тысяч фашистов. У врага был отбит третий советский город. Это разрушило миф о непобедимости немецкой армии и придало сил нашим войскам.
3: Ельнинский плацдарм, откуда гитлеровцы были намерены совершить свой прыжок на Москву, был ликвидирован. За стойкость в обороне, мужество и отвагу в наступлении, массовый героизм, дисциплину и находчивость четыре советские дивизии первыми были удостоены звания гвардейских. Приказ Народного комиссара обороны страны на весь мир известил о рождении под городом Ельня Советской гвардии.
2: В начале октября 41-го части Красной армии вынуждены были отступить, и город и район вновь были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Ельнинцы начали партизанскую борьбу с врагом. К весне 1942-го в партизанских группах и отрядах было более 4700 бойцов и командиров. За период оккупации они уничтожили более 7000 фашистов.
3: 30 августа 1943 года в ходе Ельнинско-Дорогобужской операции город был освобожден. В этот день в Москве был дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
2: Дорогую цену заплатили ельнинцы за свободу. Из более 7 тысяч человек после освобождения в городе осталось всего 700.
3: За мужество и стойкость, проявленные защитниками города в годы Великой Отечественной войны, активное участие трудящихся в партизанском движении и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город был награжден орденом Отечественной войны первой степени.
2: Ельня навсегда вписана в историю нашей страны как символ мужества и стойкости советских воинов. Местные жители свято чтут память героев, павших за свободу и независимость нашей Родины. В городе многие улицы названы их именами, а подвиги увековечены в памятниках.
3: На улице Советской расположены аллея героев и стела «Город воинской славы» в память о присвоении Ельни этого почетного звания. На Братском воинском кладбище в центре города похоронены более 20 тысяч погибших. А в сквере боевой славы установлен обелиск, посвященный первогвардейцам. Горит вечный огонь. Каждое лето на памятнике гнездятся аисты, олицетворяя мир и спокойствие. Они словно продолжают охранять покой тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо.
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. В Госдуму внесли законопроект, защищающий права жителей сел на медицинскую помощь. Документ усложняет закрытие и реорганизацию больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. В состав комиссии, которая оценивает последствия таких решений, предлагается включать представителей всех депутатских объединений местного совета. Также вводится обязательный учет мнения жителей. Если на общественных слушаниях люди выскажутся против, закрыть единственную медицинскую организацию в населенном пункте будет запрещено. Авторы инициативы подчеркивают, что сельские жители должны иметь равный доступ к здравоохранению. Сейчас в ряде регионов ФАПы и участковые больницы закрывают без должного обсуждения с населением. В России хотят ужесточить контроль за детским питанием. С инициативой выступило движение «Здоровое Отечество». По данным экспертов, до 38% детских смесей и пюре содержат опасные пестициды. Сейчас закон запрещает только вещества из списка. Новые смеси и добавки в регламенты не попадают и остаются вне контроля. Общественники предлагают изменить подход. Любое вещество должно считаться токсичным, пока не доказана его безопасность именно для детей. Организм ребенка гораздо чувствительнее к химии, чем взрослый. Прямое использование пестицидов в детском питании уже запрещено, но остается вторичное загрязнение сырья с обычных полей. Инициатива уже направлена на рассмотрение. В российских школах появится единая программа по физкультуре. Ее уже одобрило Минпросвещение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министерство также работает над учебником по физкультуре. Ранее в России подготовили проект нового стандарта для старшеклассников. В него входят 16 обязательных предметов, включая русский язык, математику, историю, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультуру. Дополнительные предметы, например, родной или второй иностранный язык, смогут вводить только по желанию учеников или родителей, а также если у школы есть для этого возможности. За громкую нецензурную брань в общественном транспорте можно получить реальный штраф или административный арест, об этом рассказали юристы. К таким случаям применяется статья Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Если пассажир выражался нецензурно в общественном месте, ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Если нарушитель вел себя вызывающе и не

0: конечно, зин. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию.

0: информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная. Непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье.

Пусть кто-то иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. Нас

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
2: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех». Евгений Денисов, 29 лет, сержант, воевал в танковых войсках. На СВО попал по мобилизации, получил серьезное переохлаждение, комиссован. Награжден медалью Суворова и медалью за отвагу.
3: Ну, нам еще так повезло, мы с женой поженились, меня через месяц забрали сразу же. Мы успели просто отдохнуть, съездить на море, и все, и получается, я приехал, все. Мне позвонила жена, говорит, приехали к нам с администрации, 5 человек. Говорит, тебе повестка? Я такой, ну, понятно. Мы прям на первой линии все стояли. Мы видели их, они видели нас. У нас горела форма зимняя. У нас, получается, мы подорвались на БМП. Сгорело все вообще имущество дальше. И мы, грубо говоря, там в кофтах таких тоненьких, либо в футболках все ходили. Когда обстрелы, мы были в окопах. А дожди там прям очень проливные. Я не знаю, они прям густые такие. И окопы, у меня такое свойство заполняться. 2 дня мы просидели в этих окопах. Переохлаждение дало мне вот как раз вот эту побочку, что я был просто лежачий. Все, начал потихоньку заниматься. Изначально мне даже там 50 метров было пройти, очень тяжело было. Все, мне прям... Ну, я ничего не мог воспринимать. Я привык уже к той жизни, к военной. И в гражданской я прям как дикий был какой-то.
2: Евгений Василенко, 37 лет, сержант, водитель бронетранспортера, командир группы. В феврале 22-го отправился на СВО добровольцем. Получил 4 контузии и минно-взрывное ранение. Награжден медалью за отвагу.
4: Когда я увидел, что идут танки, я был на объекте, приграничном объекте. Потом пришел с работы, увидел выступление президента по телевизору. Услышал, что есть необходимость проведения специальной военной операции. И все, на следующий день после работы я позвонил в военкомат и начал заниматься подписанием контракта. То есть я, ну, не думал вообще. Просто тут понятно, в стране плохо, надо помогать. После того наступления, в которое мы шли, практически никого не осталось. Ты не можешь нормально помыться. В принципе, не можешь помыться вообще. Ты не снимаешь одежду 24/7. Ты не можешь нормально покушать. Не потому, что ты не можешь, а потому, что нельзя кушать. Понятно, война, тяжело, стреляют, могут убить в любой момент, можешь получить ранение. Там есть только одна проблема. Это двигаться, выжить, выполнять свою задачу.
2: Михаил Якименко, 52 года, старший сержант. Контрактник, уволен по достижению предельного возраста. Кроме СВО, принимал участие в вооруженном конфликте в Приднестровье.
5: Я хотел через казачество, но атаман не пустил, потому что по законам казачества последний в роду не имеет права воевать. Так как брат у меня погиб, то... Ну вот я сбежал. Нам комбат сказал, что, ребята, если мы ляжем, пойдут наши дети. Наша задача не погибнуть напрасно, а выполнить задачу. А смерть это, как говорят японцы, легче прикосновения пера. Мне мама сказала, сынок, только в плен не сдавайся. Всегда гранату я носил для себя. Говорю, вот война, она перепрошивает. Жизнь по-другому начал ценить. Не профукивать ее. Но не хотелось мне уже чего-то каких-то там достижений, чего-то каких-то... Просто хотелось жить. Вот просто жить. И тут вот проект «Время своих героев». Бизнес сначала не все понял, но как-то переспрашивать не люблю. Чтобы тупым не показаться. Ты, что за какой бизнес? О чем вообще? Мои годы.
6: Полную версию проекта смотрите на сайте mirbelagorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Российские военные продолжают продвигаться в Харьковской области. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт на Волчанском направлении – Шестеровка. Также армия России выбила противника из большей части соседнего села Лосевка. Александр Шуваев рассказал о рабочей поездке в родной Новоскольский округ. Посмотрел, как идет обновление соцобъектов в поселке Прибрежный по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Первая точка – Центр общей врачебной практики «Семейная медицина». Строительство здания завершили в прошлом году. Здесь работает 3 специалиста – врач общей практики, стоматолог и медицинская сестра. К ним могут обратиться более 1500 жителей самого поселка и близлежащих сел Косицына и Песчанки. Центр искусства ремесел после капремонта в 2024-м получил вторую жизнь. Работают 15 студий ремесел. Занимаются почти 200 детей. Семейный досуг проводят около 3000 новооскольцев. Руководитель региона посетил и стройплощадку капремонта детского сада номер 8 Лукоморье. Работы уже выполнены. Принято решение открыть детский сад 1 августа. Туда смогут пойти почти 100 детей. 34 сотрудника «Белгородэнерго» награждены благодарственными письмами губернатора региона. Энергетиков отметили за высокий профессионализм и самоотверженные действия при ликвидации последствий ЧС на объектах ТЭК. Награды вручил замгубернатора Сергей Довголюк. В начале года объекты энергетической инфраструктуры Белгорода пострадали из-за внешнего воздействия. Благодаря оперативной работе специалистов в дома жителей вернулся свет. Электрослесарь по ремонту оборудования Александр Кузнецов и водитель автомобиля Дмитрий Хирьянов награждены нагрудными знаками «Пауроссети» за мужество, проявленное при выполнении профессионального долга. Национальный туристический портал «Путешествуем.рф» приглашает отправиться в увлекательное путешествие по Белгородской области. Двухдневный автомобильный маршрут за 7 печатями – это возможность увидеть силу и масштаб железорудного сердца страны, прикоснуться к истории и посетить святые места. Путешественники посетят Лебединский карьер – крупнейшую в мире железорудную чашу глубиной более 500 метров, совершат экскурсию на хлебопекарное производство с дегустацией и мастер-классом, заедут в Свято-Троицкий Холковский подземный монастырь 17 века. Маршрут объединяет промышленное наследие, духовные традиции и современные технологии. Он реализуется по госпрограмме развития туризма в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Подробнее о маршруте можно узнать на сайте путешествуем.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Приятных встреч!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: И на вкус. Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах,

0: В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Реклама.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студент. Один шаг. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации «Флагман» с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Был в 79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и погоды.

0: люблю.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: София Арапаева,
2: Дарья Коренькова,
1: Ольга Маслова.
2: Пусть будет мир.
1: Как надоели войны на свете, гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут, и плачут комбаты.
2: Хочется крикнуть: люди, постойте! Войну прекратите, живите достойно! Гибнет природа и гибнет планета. Но неужели вам нравится это?
1: Война — это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое. Где правит война, никому нет покоя.
2: Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое все нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо

Гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет.

0: не отнять.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать.

0: часов доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Никто воевать не умел, никто помирать не хотел, никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва не в лад, не в попад, а два. Брест, Сталинград, а два. Пыль да песок, на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин.

поражение, сирота. Солдат зашьет сапоги, солдат.

как, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

0: Рожденье сирота, у победы 100 отцов пораженье. Сирота.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Господа офицеры.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
1: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех». Евгений Денисов, 29 лет, сержант, воевал в танковых войсках. На СВО попал по мобилизации, получил серьезное переохлаждение, комиссован. Награжден медалью Суворова и медалью за отвагу.
2: Ну, нам еще так повезло, мы с женой поженились, меня через месяц забрали сразу же. Мы успели просто отдохнуть, съездить на море, и все, и получается, я приехал, все. Мне позвонила жена, говорит, приехали к нам с администрации, 5 человек. Говорит, тебе повестка. Я такой, ну, понятно. Мы прямо на первой линии все стояли. Мы видели их, они видели нас. У нас горела форма зимняя. У нас, получается, мы подорвались на БМП. Сгорело все вообще, имущество дальше. И мы, грубо говоря, там в кофтах таких тоненьких, либо в футболках все ходили. Когда обстрелы, мы были в окопах. А дожди там прям очень проливные. Я не знаю, они прям густые такие. И окопы, у меня такое свойство заполняться. 2 дня мы просидели в этих окопах. Переохлаждение дало мне вот как раз вот эту побочку, что я был просто лежачий. Все, начал потихоньку заниматься. Изначально мне даже там 50 метров было пройти, очень тяжело было. Все, мне прям... Ну, я ничего не мог воспринимать. Я привык уже к той жизни, к военной. И в гражданской я прям как дикий был какой-то.
1: Евгений Василенко, 37 лет, сержант, водитель бронетранспортера, командир группы. В феврале 22-го отправился на СВО добровольцем. Получил 4 контузии и минно-взрывное ранение. Награжден медалью за отвагу.
3: Когда я увидел, что идут танки, я был на объекте, приграничном объекте. Потом пришел с работы, увидел выступление президента по телевизору, услышал, что есть необходимость проведения специальной военной операции. И все, на следующий день после работы я позвонил в военкомат и начал заниматься подписанием контракта. То есть я, ну, не думал вообще, просто тут понятно, в стране плохо, надо помогать. После того наступления, в которое мы шли, практически никого не осталось. Ты не можешь нормально помыться. В принципе, не можешь помыться вообще. Ты не снимаешь одежду 24/7. Ты не можешь нормально покушать. Не потому, что ты не можешь, а потому, что нельзя кушать. Понятно, война, тяжело, стреляют, могут убить в любой момент, можешь получить ранение. Там есть только одна проблема. Это двигаться, выжить, выполнять свою задачу.
1: Михаил Якименко, 52 года, старший сержант. Контрактник, уволен по достижению предельного возраста. Кроме СВО, принимал участие в вооруженном конфликте в Приднестровье.
4: Я хотел через казачество, но атаман не пустил, потому что по законам казачества последний в роду не имеет права воевать. Так как брат у меня погиб, то... Ну вот я сбежал. Нам и комбат сказал, что ребята, если мы ляжем, пойдут наши дети. Наша задача не погибнуть напрасно, а выполнить задачу. А смерть это, как говорят японцы, легче прикосновения пера. Мне мама сказала, сынок, только в плен не сдавайся. Всегда гранату я носил для себя. Говорю, вот война, она перепрошивает. Жизнь по-другому начал ценить. Не профукивать ее. Но не хотелось мне уже чего-то каких-то там достижений, чего-то каких-то... Просто хотелось жить. Вот просто жить. И тут вот проект «Время своих героев». Бизнес сначала не все понял, но как-то переспрашивать не люблю. Ну, чтобы тупо не показаться. Ты, что за какой бизнес? О чем вообще? Мои годы.
5: Полную версию проекта смотрите на сайте мирбелогорья.ру и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре +30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Знакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Тысячи путей, тысячи дорог. Надо выбрать лишь один.

вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Зет.